0: затяжка.
1: Нормально.
2: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

Завтра большой. Я сам те чекал сатима. Твой белый хрт берзой je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg.